Давай взрывай, моя базука. Ты моя муза, моя музыка. Давай, домена руха. Беру за талию, запалю в водах. Ты моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.